Господи, Батя, ты же его пришел до своего поразумника. Και ζωπιός πνεύματι νίκια και σώνας των αιών.

0: Господь, Боже, содействуй нам, где ты вездесил, где ты со Father нашим, Кириллом, Фомен.
1: Кириллом, Лейшон.
0: Петру и Кириллу, то ты где твоя пища, влавиес, как Бог Деу, и си оден на то ты, Кириллом, Фомен.
1: Кириллом, Лейшон.
0: И Петру и Севон, как Бог Доксон и Сьедом, и Кириллом, Фомен.
1: Кириллом, Лейшон.
0: Я не препу тебе, Пристерев, и сервисто ты агонияс, но то, что ты ерти пилав,
1: Κυρία Λαϊσόν,
0: Κυρία
1: Λαϊσόν,
0: Κυρία
1: Λαϊσόν,
0: Κυρία
1: Λαϊσόν,
0: Κυρία
1: Λαϊσόν,
0: Κυρία
1: Λαϊσόν,
0: Κυρία
1: Λαϊσόν, Κυρία Λαϊσόν, Κυρία Λαϊσόν, Κυρία
0: Λαϊσόν, Χριστό το Θεό προφόμεθα.
1: Σε Κύριε.
0: Πρέπει σε πως αδόξα τη μη και προσκύνης το Πατρί και το Υιό Θεϊό Πνεύματι. Νίκαια ή και σε όνος των